0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо. С помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
0: Рекорд.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
3: Пап, а самокат мой влезет?
2: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-90.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде! Yeah!

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Едем на работу, едем на работу, будем там пить кофе. Едем на работу, руках едем на работу. Спешим.
1: Это трэш.

0: Слушай каждое мега-утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20.00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: информации. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Самаре возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет до плюс 17 градусов. Хоть и дождливое, но лето в самом разгаре, и мы продолжаем наш летний розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда Кристальная. Побудем несколько раз в день, выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И только ты решаешь, забрать весь приз или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки. И плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а для участия, отправляя фразу «хочу пить», обязательно с номером телефона в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Или же пиши в личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, обязательно указывай свой номер. Подробности и информацию о накопленных литрах можешь еще посмотреть в нашей телеге, а также в информационном канале в Максе «Радио Рекорд Самара». И дополнительные розыгрыши тоже не пропускай. Они проходят там же, в телеге и в Максе. Ну а скоро мы еще начнем наши освежающие рекордные заезды по улицам Самары. Обо всем расскажем тебе чуть позже. И все это для детей старше 12 лет.
1: Слушай «Радио Рекорд Самара» онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

0: информации. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Самаре возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет до плюс 17 градусов. И не устаю напоминать тебе о том, что мы совсем скоро начнем наши долгожданные летние рекордные заезды. Будем брать с собой большое количество фирменной артезианской воды «Рекорд» от бренда «Кристальная», колесить по городу и дарить эту водичку. Будем ездить по Самаре, потом где-то припаркуемся. Все наши перемещения и место парковки будем говорить в эфире, постить в Максе и, конечно же, транслировать геолокацию будем в телеге. Приезжай на место парковки и забирай один из подарков. Гарантированно ты получаешь наклейку «Радио Рекорд Самара» для машины. Ну, а еще можешь стать H2Ушником рекорда и выиграть фирменную воду рекорда от бренда «Кристальная». Чуть позже расскажем точные даты заездов, и все это для детей старше 12 лет.
1: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.

0: Это трэш пати на рекорде. Слушай каждое мега-утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу «Треш Пати» в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
8: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
9: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид «Дебал» G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилере «Дебал» в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212-99-90.
18: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: по данным Яндекс.Погоды, сегодня в Самаре возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет до плюс 17 градусов. И в эти выходные напомню тебе, что каждый будний день ты можешь начинать в компании рекорда. Засада, в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Конечно же, играем с тобой в игрушки и дарим тебе подарки. Слушаем неформатные композиции 8.40 в рубрике «Трэш-пати». И вообще ты слушаешь самую полезную, важную, интересную информацию. Мы продолжаем нашу летнюю тему H2Oшники и дарим тебе фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». И все это с 7 до 11. Мегаутро для детей старше 12 лет.
1: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Рекорд. Дэнс-лето.
3: На рекорде. Лето.

0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
2: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
1: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин и средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. «Либерта» в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР, там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212 90.

0: информации. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Самаре возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет до плюс 17 градусов. И что бы ты ни заскучал, где бы ты ни находился, обязательно включай Радио Рекорд Самар онлайн. Для этого скачивай радиоплеер на свой гаджет. Ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Самара, или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара. Только обязательно при скачивании устанавливай Самарскую область в регионах. А если ты находишься в городе, у тебя под рукой умная колонка, то все очень даже просто. Говори ей: включи Радио Рекорд Самара, и ты вновь с нами на волне и в курсе всего происходящего. Радио Рекорд Самара – все это для детей старше 12 лет.
1: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Bergner. Есть ограничения.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
3: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
3: С новым кроссовером Tenet N4L, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркопа. Влезет все, что нужно.
4: Мангал и саппорт для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
3: Новый Tenet N4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
5: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
6: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
6: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
11: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
14: Этот красавчик свободен?
12: Но получит его только зрительницы домашнего.
15: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
12: Женский доктор.
16: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
12: С настоящим мужским характером.
17: Я здесь. Рядом.
12: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
18: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ-стройкерамика, пожарный проезд 4.
19: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламы.

0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Дэнс лето!
0: На рекорде. Лето!

0: редакции. По данным Яндекс.Погода, сегодня в Самаре возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет до плюс 17 градусов. Хоть и дождливое, но лето в самом разгаре, и мы продолжаем наш летний розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И только ты решаешь, забрать весь приз или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки. И плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Ну а для участия, отправляя фразу «хочу пить», обязательно с номером телефона, в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Или же пиши в личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, обязательно указывай свой номер. Подробности и информацию о накопленных литрах можешь еще посмотреть в нашей телеге, а также в информационном канале в Максе «Радио Рекорд Самара». И дополнительные розыгрыши тоже не пропускай. Они проходят там же, в телеге и в Максе. Ну а скоро мы еще начнем наши освежающие рекордные заезды по улицам Самары. Обо всем расскажем тебе чуть позже. И все это для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Рекорд. Реклама.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
6: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в «ВазАвто Самара». Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8 846 226 52 17.

0: Рекорд. Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90.
16: Рекорд. Дэнс-лето.
17: На рекорде. Yeah!

0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Рекорд.

0: карты. По данным Яндекс.Погода, сегодня в Самаре возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет до плюс 17 градусов. И не устаю напоминать тебе о том, что мы совсем скоро начнем наши долгожданные летние рекордные заезды. Будем брать с собой большое количество фирменной артезианской воды Рекорд от бренда Кристальная, колесить по городу и дарить эту водичку. Будем ездить по Самаре, потом где-то припаркуемся. Все наши перемещения и место парковки будем говорить в эфире, постить в Макси и, конечно же, транслировать геолокацию будем в телеге. Приезжай на место парковки и забирай один из подарков. Гарантированно ты получаешь наклейку «Радио Рекорд Самара» для машины. Ну, а еще можешь стать H2-ушником Рекорда и выиграть фирменную воду Рекорда от бренда «Кристальная». Чуть позже расскажем точные даты заездов, и все это для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках «Трэш-пати»...

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Рекорд. Реклама.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
9: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
11: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
12: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ-стройкерамика, пожарный проезд 4.
13: Дай жару этим летом вместе с нами.
14: Реклама в Самаре 212 99 90.

Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату. Зиверт. Комната культуры.

0: Погода.
1: И расскажу тебе немного об актуальном. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре возможен небольшой дождь. Ночью сегодня температура будет до плюс 13, ну а завтра днем до плюс 18. И в эти выходные напомню тебе, что каждый будний день ты можешь начинать в компании рекорда. Засада, в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Конечно же, играем с тобой в игрушки и дарим тебе подарки. Слушаем неформатные композиции 8.40 в рубрике «Трэш-пати». И вообще ты слушаешь самую полезную, важную и интересную информацию. Мы продолжаем нашу летнюю тему H2Oшники и дарим тебе фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». И все это с 7 до 11. Мегаутро для детей старше 12 лет.
2: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Рекорд. Реклама.
7: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости – 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
5: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
10: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
11: Телефон рекламной службы 2-12-99.

0: Рекорд. Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
11: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
12: Подробности у официальных дилеров на сайте amoda.ru.
13: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
14: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: в этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Биржевая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук, 189 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В «Ленте».
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
9: Дэнс лето!
10: На рекорде!

0: 18.00. Русский час на рекорде. Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного об актуальном. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре возможен небольшой дождь. Ночью сегодня температура будет до плюс 13, ну а завтра днем до плюс 18. И что бы ты ни заскучал, где бы ты ни находился, обязательно включай Радио Рекорд Самар онлайн. Для этого скачивай радиоплеер на свой гаджет. Ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Самара, или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара. Только обязательно при скачивании устанавливай Самарскую область в регионах. А если ты находишься в городе и у тебя под рукой умная колонка, то все очень даже просто. Говори ей: включи Радио Рекорд Самара, и ты вновь с нами на волне и в курсе всего происходящего. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Рекорд. Реклама.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
6: Пап, а самокат мой влезет?
5: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
10: Лето с комфортом резорта. В загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
12: Телефон рекламной службы 2-12-99.

0: Радио «Рекорд Самара в Макс». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
3: Телефон рекламный.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-739-2130.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
2: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на Лента.ком.
3: В Ленте!
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
5: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Посетите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
10: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
9: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
11: Рекорд.

0: 20.00. Русский час на рекорде. Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного об актуальном. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре возможен небольшой дождь. Ночью сегодня температура будет до плюс 13, ну а завтра днем до плюс 18. Не устаю напоминать тебе о том, что мы совсем скоро начнем наши долгожданные летние рекордные заезды. Будем брать с собой большое количество фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная», колесить по городу и дарить эту водичку. Будем ездить по Самаре, потом где-то припаркуемся. Все наши перемещения и место парковки будем говорить в эфире, постить в Максе и, конечно же, транслировать геолокацию будем в телеге. Приезжай на место парковки и забирай один из подарков. Гарантированно ты получаешь наклейку «Радио Рекорд Самара» для машины. Ну а еще можешь стать H2O-шником Рекорда и выиграть фирменную воду Рекорда от бренда «Кристальная». Чуть позже расскажем точные даты заездов, и все это для детей старше 12 лет.
2: «Радио Рекорд Самара» в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Рекорд. Реклама.
4: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
5: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
9: Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид «Дебал» G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в «Арена Авто». Дилере «Дебал» в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
10: Премьера на домашнем.
11: Максим Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20.00. Смотрите на домашнем. 16+.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Рекорд. Рекорд дэнс-лета.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция «Только до конца июня. Ультразвуковое исследование брюшной полости. 2100 рублей». УЗИ – это наш профиль.
3: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
14: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
17: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
18: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
19: Телефон рекламный.

0: сейчас.
1: Время послушать новую, классную русскую электронную музыку. «Ветра» и «Половинка» пару дней назад выпустили новый трек.
2: Привет, это «Ветра».
3: Привет, это «Половинка».
2: Слушай наш новый трек «Сохранить тебя»
3: на Радио Рекорд.

0: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Рекорд. Русский час.
3: Это «Русский час». Диджей Балдин на связи. Еще одна премьера на рекорде.

0: абсолютно убежден. Встречайте, DJ Groove, ответ.
1: Ой, девочки, это все-таки не моя музыка. Что это я от нее устаю? Ну не могу, когда нету слов. Хочется чего-нибудь заводного. Пойду поговорю с диджеем, чтобы поставил что-нибудь другое.

0: Эду поставлю свой компакт-диск. Эти Жаки поставь мой компакт-диск.
1: Извините?
0: Я сказала поставь мой компакт-диск.
1: Я не играю на компакт-диске.
0: Что это значит не играю на компакт-диске? Ты вообще знаешь, с кем говоришь? Я Катик, я сейчас вообще подниму тебе и сама все поставлю.
1: Ну хорошо, хорошо, что за компакт-диск?
0: Это

0: Погода.
1: И расскажу тебе немного об актуальном. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре возможен небольшой дождь. Ночью сегодня температура будет до плюс 13, ну а завтра днем до плюс 18.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
5: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
6: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
9: С новым кроссовером Тена Т4Л, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркопа. Влезет все, что нужно.
10: Мангал и сабборд для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
9: Новый Тена Т4Л теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8-846-212-0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tena-vip-auto.ru.
11: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
12: Я все знаю! Ты убил его!
11: Нет, Люк, я...
13: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
14: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
11: Русский час. На рекорде.

0: Рекорд. Русский час.
1: Несколько недель подряд мы завершаем русский час драм-н-бейсом. Сегодняшний эфир не станет исключением. Прямо сейчас послушаем «Король и шут», «Кукла-колдуна», «Микис ремикс». Меня зовут Диджей Балдин. В рамках радиошоу «Русский час» мы с вами услышимся ровно через неделю. В следующее воскресенье.

0: Обычный день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Слушай радио «Рекорд Самара Онлайн». Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк». Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик с аватом?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Рекорд.

0: Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного об актуальном. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре возможен небольшой дождь. Ночью сегодня температура будет до плюс 13, ну а завтра днем до плюс 18. И в эти выходные напомню тебе, что каждый будний день ты можешь начинать в компании Рекорда. Засада, в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Конечно же, играем с тобой в игрушки и дарим тебе подарки. Слушаем неформатные композиции 8.40 в рубрике «Трэш-пати». И вообще ты слушаешь самую полезную, важную и интересную информацию. Мы продолжаем нашу летнюю тему H2Ошники и дарим тебе фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». И все это с 7 до 11. Мегаутро для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8 846 226 5217.
5: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». АСАВТО первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. АСАВТО «Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.

0: мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
2: Пап, а самокат мой влезет?
1: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко 46 и Демократическая 55. tenet-vipauto.ru.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Хорошее утро, когда солнце не заставляет просыпаться раньше будильника. Опустил жалюзи, и утро начнется тогда, когда ты готов. А все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
7: Автошкола приглашает на обучение вождению категории А, Б, С и на самоходную технику. Есть рассрочка от автошколы. Телефон для связи 8-927-719-1298. В Самаре 268-15-88.
8: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали с Радио Рекорд. Рекорд. Битовая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного об актуальном. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре возможен небольшой дождь. Ночью сегодня температура будет до плюс 13, ну а завтра днем до плюс 18. И чтобы ты не заскучал, где бы ты ни находился, обязательно включай Радио Рекорд Самар онлайн. Для этого скачивай радиоплеер на свой гаджет. Ссылка на него есть в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Самара, или же ищи ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте Радио Рекорд Самара. Только обязательно при скачивании устанавливай Самарскую область в регионах. А если ты находишься в городе и у тебя под рукой умная колонка, то все очень даже просто. Говори, включи Радио Рекорд Самара, и ты вновь с нами на волне и в курсе всего происходящего. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
4: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 700 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
5: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Рекорд. Рекорд. Dance Radio. Рекорд.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
4: Акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru. Рекорд.

0: Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного об актуальном. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре возможен небольшой дождь. Ночью сегодня температура будет до плюс 13, ну а завтра днем до плюс 18. Хоть и дождливое, но лето в самом разгаре, и мы продолжаем наш летний розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». Побудем несколько раз в день, выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И только ты решаешь, забрать весь приз или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки. И плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Но для участия, отправляя фразу «хочу пить», обязательно с номером телефона в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Или же пиши в личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, обязательно указывай свой номер. Подробности и информацию о накопленных литрах можешь еще посмотреть в нашей телеге, а также в информационном канале в Максе «Радио Рекорд Самара». И дополнительные розыгрыши тоже не пропускай. Они проходят там же, в телеге и в Максе. Ну а скоро мы еще начнем наши освежающие рекордные заезды по улицам Самары. Обо всем расскажем тебе чуть позже. И все это для детей старше 12 лет.
2: Слушай «Радио Рекорд Самара» онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.
3: Едем на работу, будем там пить кофе. Едем на работу, в пробках едем на работу. Спешим.

0: он сюжетик.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Ой, надо взять и это, и палатку, а велосипеды куда? Все это сложится?
2: С новым кроссовером Тена Т4Л, да, все сложится. Увеличенный багажник и опция паркопа. Влезет все, что нужно.
4: Мангал и сабборд для веселых выходных. Палатка и велосипеды для яркого путешествия. Просторный салон для настоящего комфорта.
2: Новый Тена Т4Л теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова Овсеенко 46 и Демократическая 55. tena-vipauto.ru.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. Дэнс лето. На рекорд.

почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Ярошенко в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Погода.
1: И расскажу тебе немного об актуальном. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре возможен небольшой дождь. Ночью сегодня температура будет до плюс 13, ну а завтра днем до плюс 18. И не устаю напоминать тебе о том, что мы совсем скоро начнем наши долгожданные летние рекордные заезды. Будем брать с собой большое количество фирменной артезианской воды Рекорд от бренда Кристальная, колесить по городу и дарить эту водичку. Будем ездить по Самаре, потом где-то припаркуемся. Все наши перемещения и место парковки будем говорить в эфире, постить в Максе и, конечно же, транслировать геолокацию будем в телеге. Приезжай на место парковки и забирай один из подарков. Гарантированно ты получаешь наклейку «Радио Рекорд Самара» для машины. Ну а еще можешь стать H2-ушником Рекорда и выиграть фирменную воду Рекорда от бренда Кристальная. Чуть позже расскажем точные даты заездов, и все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Если у вас есть банковский вклад, у меня для вас сегодня кое-что интересное. Не волнуйтесь, не страшное, просто поучительное. На днях в прессе разгорелся скандал вокруг высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Вот что сказал Геннадий Андреевич.
3: Слушайте, я хочу, чтобы вы услышали это, передали. В банках сегодня лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это 3 государственных бюджета. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом.
2: Федеральные СМИ прочитали это как предложение изъять вклады. Зампред Думского комитета по экономике Михаил Делягин назвал идею откровенным бредом и массовым ограблением граждан, направленным на подрыв доверия к государству. Председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил идею как бессмысленную, потому что вклады в банках обеспечивают работу экономики страны. Геннадий Андреевич быстро уточнил: вклады граждан священные, все дело в высокой ключевой ставке. И формально он прав. Слово «изъятие» не звучало. Но дыма без огня не бывает. Потому что национализация системообразующих банков – это не оговорка. Это пункт программы КПРФ под красивым лозунгом «богатство страны вернуть народу». На деле богатство окажется, конечно, не у народа, а у государства. Как это уже однажды было во времена Советского Союза. А это, как говорится, две большие разницы. Есть люди, которые хорошо помнят 1991 год, январь. Из обращения внезапно изъяли купюры в 50 и 100 рублей. В учебнике это изъятие денег войдет под названием «Павловская реформа» по фамилии министра финансов СССР Валентина Павлова. На обмен дали несколько дней. Сумму ограничили. Снятие наличных со счетов тоже ограничили. Люди не могли забрать собственные сбережения. А годом раньше Совет министров СССР просто направил средства со счетов Сбербанка на покрытие бюджетного дефицита. Тихо, без лишнего шума. И все это делали не какие-то олигархи и капиталисты. Это делала самая народная в мире советская власть, которую так хочет вернуть нам с вами Геннадий Андреевич. Неудивительно, что его высказывания о банковских вкладах вызывают такую бурную реакцию в прессе.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Надежда реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 40-17-784-739-2130.
1: Дэнс лето!
0: На рекорде.

Надеюсь, что вы были за городом. Надеюсь, что вы прохватили хорошую погодку, пожарили мясо, потанцевали, пообщались с друзьями. Но и все это, я уверен, что вы делаете в компании «Радио Рекорд». А в данную секунду на протяжении 2 часов мы можем...

0: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре. Покажите, как надо. С помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, опция фаркопа, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
3: Пап, а самокат мой влезет?
2: Конечно, влезет. В VIP-авто новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв по телефону 8 846 212 0101 или в дилерских центрах по адресам Антонова-Овсеенко, 46 и Демократическая, 55. tenet-vipauto.ru.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8 917 967 66 61.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
8: Куда поместится лето? Новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212 99 90.

Впереди у нас еще 90 минут уйма времени, а значит танцуем, значит развлекаемся, значит может даже поем, кто-то подпевает знакомым, любимым клубным композициям и хитам. А также напоминаю, что у нас в мобильном приложении Рекорда и на сайте radiorecord.ru огромное количество интернет-станций собрано, поэтому забирайте их, добавляйте в избранное понравившееся потоки, чтобы долго не искать. Ну а прямо сейчас давайте еще 90 минут потанцуем здесь на радио вечеринке Рекорд Пати.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: Даже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и все. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

иностранных артистов, например, Ронски Спит, например, Ален Восс, например, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все это состоится в Москве, Вики-стадиум, 16 октября. 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dead. Трансмиссия «Портал». Все подробные инсайты на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиотусы «Рекорд Пати». Рекорд. Импровизированные танцполы нашей радиотусы «Рекорд Пати».

0: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Действует до 30 июня. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июня ультразвуковое исследование брюшной полости 2100 рублей. УЗИ – это наш профиль.
3: Срок акции до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей с выгодой по госпрограмме и программе «Трейд-ин» в дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 30 июня 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, давайте подумаем, чем же занять себя далее. Мобильное приложение Рекорда есть, загибаем пальчики, прямой эфир Радио Рекорд работает 24 на 7 специально для вас. Да, также есть, выбирайте, что вам больше нравится. Плюс ко всему, в мобильном приложении Рекорда, напомню, что у нас огромное количество интернет-станций, можно выбрать понравившуюся, можно добавить в избранное, можно просто включить и остаться на какой-то интернет-волне определенной. В общем, друзья, я думаю, что вы и так прекрасно знаете, что с этим, с этой информацией делать. Ну а прямо сейчас давайте еще и потанцуем 30 минут здесь на радио вечеринке Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Будущее автомобильных технологий уже в городе. Новый интеллектуальный гибрид Dival G318. Бескомпромиссная мощь и премиальный комфорт. Сервис и официальная гарантия в Арена Авто. Дилеры Dival в регионе. Тольятти. Код города 848-2. Телефон 270-300. 270-300.
0: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Есть еще, этот самый, как их зовут-то, вейкаперы. Что ж ты чуть не забыл-то своих любимых утренних ведущих. Да, есть мои шоу, рекорд, лап-шоу, рекорд, релиз. Есть Виолетта Юшкина с рекорд-пати, рекорд-саммер-пати, Женя Балдин с русским часом и колбасным цехом, диджей Кефир есть диджей Гвоздь, есть Леди Бакс. Короче, огромное количество музыкального контента. Я реально говорю, если огромный, но реально огромный и свежий. Между прочим, телеграм-канал, плейлисты, Радио Рекорд. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. Забегайте ко мне в телегу, называется она.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Deep, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Deep, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Шоу

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
3: По будням с 7 до 11.
2: Мега-утро на рекорде.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

эфире радио канал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Innocence, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Yeah.